мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спаситель был

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв, и при внешней красоте

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Обратитесь же, братья, всем сердцем молитвенно к Богу. Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша вкупе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам, ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода роду. Снидет, яко дождь на руною, яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя его. И благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля.

ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран. Сего ради удержая гордыни их до конца, одешися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истока неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним. Все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось я в них да разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя иси, и со славой приял мя иси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики их вкупе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, и сия. Помяни сия, враг поноси, Господи, ви, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну.

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвигайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди его не истощися, испиются грешные земли. Аже возрадуйся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог.

сегодня. Там сокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих. От запрещения твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне. Ты страшен еси, и кто противостанет тебе, а то ли гнев твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. Помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса. Сказал и в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред иконой взыграния младенца у Грешская. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем тира битвой Богородицы, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти. Радуйся, невеста, не невестная, ангел-предстатель с небесе послан бы из рещи Богородицы, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем тебя зря, Господи, ужасашися, и стояше зовы к ней таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся падшего Адамова звание, радуйся след зъявленных избавление, радуйся высото неудобовосходимое человеческими помыслы, радуйся глубино неудобозримое и ангельскима очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся звездо, являющее солнце, радуйся утроба божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется тварь, радуйся, ею же поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная, видящий святая себе в чистоте, глаголит Гавриилу дерзостно, преславное твоего гласа, неудобоприятельно души моей является, бессеменного позачатия Рождество, как углаголишь и зовы, аллилуйя. Разум недоразумеваемый, разумейте, дева ищущий, возопи к служащему, и сбоку чисту сыну, како есть родитеся мощно рцими, к ней же он рече со страхом, обаче зовы сице, радуйся совета неизреченного таинице, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых начало, радуйся веление Его главизно, радуйся лествице небесное, ею же сниде Бог, радуйся мосте, приводя исущих от земли на небо, радуйся ангелов, многословущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет, неизреченно родившая, радуйся еже, како, не единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющие смыслы, радуйся невеста, не невестная. Сила Вышнего осенитого дак зачатию брако неискусную, и благоплодная то я ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жать и спасение, внегда пейте сице, аллилуйя. Имущий богоприятную дева утробу, востечеко Елисавете, младенец же оная абия познався я целование, радовавшися, и граньми, яко песнь вопияшек Богородице, радуйся отрасли неувядаемое розго, радуйся плода бессмертного стяжание, радуйся делателя, делающее человеколюбца, радуйся садителя жизни нашей росшая, радуйся ниву растящее обзывание щедрот, радуйся трапезу носящее обилие очищения, радуйся, яко рай пищный процветаеши, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся приятной молитвы кадило, радуйся всего мира очищение, радуйся Божие к смертным благоволение, радуйся смертных к Богу дерзновение, радуйся невеста, не невестная, бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, тебе зря не брачней, и брако украдованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие от Духа Свята, рече аллилуйя. Слышаша пастырие ангелов поющих, плоское Христово пришествие, и текше яко к пастырю видят сего, яко агнца непорочна, в чреве Марии не упасшася, юже поюще реша. Радуйся, агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овец, радуйся, невидимых врагов мучение, радуйся, райских дверей отверзение, радуйся, яко небесное срадуется земным,
радуйся, яко земная сліковствует небесным, радуйся, апостолов немолчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердое веры утверждение, радуйся, светлое благодати познание, радуйся, ею же обнажися ад, радуйся, ею же облекохомся славою, радуйся, невесто, не невестная, Боготечную звезду узревшего в свии, то я последовавша зари, и яко светильник держащею, тою испытаху крепкого царя, и достигши непостижимого, возрадовавшася ему вопиюще Аллилуйя. Видиша отрацы халдейсти, на руку девичу создавшего руками человеки, и владыку разумевающего его, аще и раби прият зрак, подчашася дарми послужите ему, и возопите благословенней. Радуйся, звезды незаходимая мати, радуйся, заре таинственного дне, радуйся, прелести печь угасившая, радуйся, троицы таинники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского избавляющее служения, радуйся, темение изымающее дел, радуйся, огня поклонения угасившая, радуйся, пламени страстей изменяющая, радуйся, верных наставницы целомудрия, радуйся, всех родов веселье, радуйся, невесто, не невестная, проповедницы богоносней, бывшего в сви, возвратившийся в Вавилон, скончавший Твое пророчество и проповедавший Тя Христа всем, оставивши Ирода, якобы и словно, не ведуща пети Аллилуйя, воссиял во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму, еду либо его спасе, не терпящий Твоей крепости подоша, сих же избавшийся, вопияху к Богородице, радуйся исправление человеков, радуйся ниспадение бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоивший жаждущие жизни, радуйся огненный столпе, наставляя сущие во тьме, радуйся по крови миру ширший облака, радуйся пище манны приемнице, радуйся сладости святые служительнице, радуйся земле обетования, радуйся изнияже течет мед и млеко, радуйся невеста не невестная. Хотящу Симеону от нынешнего века представитеся прелестного, вдался еси яко младенец тому, но познался еси ему и Бог совершенный, тем же удивися твоей неизречении премудрости зовы, Аллилуйя. Новую показа тварь, явлься зиждитель нам от него бывшим, из бессемене прозяб утробы, и сохранив ее, як уже бени тленну, да чудовидяще воспоим его пьюще. Радуйся цвете нетления, радуйся венче воздержания, радуйся воскресения образ облистающая, радуйся ангельское житие являющая, радуйся древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся древо благостенно-лиственное, им же покрываются мнози, радуйся во чреве носящее избавителя плененным, радуйся росшее наставника заблудшим, радуйся судьи праведного умоление, радуйся многих согрешений прощение, радуйся одежда ногих дерзновения, радуйся любы всякое желание побеждающая, радуйся невеста не невестная. Странное Рождество, видевше устранимся мира, ум на небеса приложше, сего бо ради высокий Бог на земле явися смиренный человек, хотя и привлещи к высоте, тому вопиющая Аллилуйя. Весь бе в нижних и вышних никак уже отступи, неописанное слово, снисхождение бо божественное, неприхождение же местное бысть,
і Рождество от Діви Богоприятния, слышащия сіям. Радуйся, Бога невмістимого вмістилище, радуйся чесного таїнства двері, радуйся невірних сумнітельне свишаніє, радуйся вірних ізвісне похвало, радуйся колісниця пресвятая, сущого на херувіміх, радуйся селеніє преславное, сущого на серафіміх, радуйся противное в тожде собравшая, радуйся девство и рождество сочетавшая, радуйся ею же разрешися преступление, радуйся ею же отверзися рай, радуйся ключу царствия Христова, радуйся надежду благ вечных, радуйся невесто не невестная. Всякое естество ангельское удивися, великому твоего во человечения делу, неприступного бо яко Бога, зряши всем преступного человека, нам убос пребывающа, слышаща же от всех, аллилуйя. Витие многовещанное, яко рыбы безгласные, видимо тебе, Богородице, недоумевают боглаголоти, еже како и дева пребываеши, и родите возмоглаеси, мы же таинство дивящися верно вопием. Радуйся премудрости Божия приятелище, радуйся промышление Его сокровище, радуйся любомудрое, немудрое являющая, радуйся хитрословесное, бессловесное обличающая, радуйся, яко обуяша люті взискателі, радуйся, яко ведоша боснотворці, радуйся, фінійське плетіння розтерзающа, радуйся, рибарські мрежі исполняющая, радуйся, із глибини неведення извлачающая, радуйся, многі в разумі просвещающая, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, невесто, не невестная, спасти хотя мир, и же всех украситель, к сему самообетован прииде, и пастырь сы, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит, аллилуйя. Стенайся девам, Богородица Дево, и всем к тебе прибегающим, ибо небесе и земли Творец, устроитя пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научив. Радуйся столпе девства, радуйся дверь спасения, радуйся начальнице мысленного наздания, радуйся подательнице божественной благости, радуйся Ты, бо обновила еси зачатое студно, радуйся ти, бо наказала єсі окрадіния умом, радуйся тлітеля смислов упражняющая, радуйся сеятеля чистоти росшая, радуйся чертоже безсеменного невещения, радуйся верный Господи височитавшая, радуйся добрая младопитательнице девам, радуйся невестокрасительнице душ святых, радуйся невесто не невестная. Пение всякое побеждается, спростретися чащейся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные бо песка песни, аще приносим Ти Царю Святый. Ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам, Тебе вопиющим, аллилуйя. Светоприемную свящу сущим во тьме явльшуюся, зрим святую Деву, невещественный бо вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими. Радуйся луче умного солнца, радуйся светила незаходимого света, радуйся молнии души просвещающая, радуйся яко гром враги устрашающая, радуйся яко многосветлое воссияваеши просвещение, радуйся, яко многотекущу источаєши ріку, радуйся, купелі живописующа образ, радуйся, гріховною отємлюща скверну, радуйся, бані омивающа совість, радуйся, чаше черплюща радость, радуйся, обоняння Христово благоухання, радуйся, животі тайного веселія,
радуйся, невеста, не невестная. Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком, прииде собою к отшедшим того благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сице Аллилуйя. Поюще Твое Рождество, хвалим Тя все, як одушевленный храм Богородице, во Твоей бо вселився утробе, содержайся рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех. Радуйся селение Бога и Слова, радуйся святая святых большая, радуйся ковчеже позвощенный Духом, радуйся сокровище живота неистощимое, радуйся честный венче людей благочестивых, радуйся честная похвало иереев благовейных, радуйся церкви непоколебимой столпе, радуйся царствие нерушимое стено, радуйся ею же воздвижутся победы, радуйся ею же не спадают врази, радуйся тело моего врачевание, радуйся души моей я спасение, радуйся невеста не невестная. О всепетая мати, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, Аллилуйя. О всепетая мати, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки, о Тебе вопиющих, Аллилуйя. О всепетая Мати, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки, о Тебе вопиющих, Аллилуйя. Ангел предстатель с небесе послан бысть, рещи Богородице, радуйся, и со бесплотным гласом воплощая Матя зря, Господи, ужасашися, и стояше завыкни, таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся высоту неудобовосходимая человеческими помыслы, радуйся глубино неудобозримая и ангельскима очима, радуйся, яко єси царево седалище, радуйся, яко носиш и носящего вся, радуйся, звездо являющее солнце, радуйся, утробо божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется тварь, радуйся, ею же поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем ти раби твои Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление, от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть ми окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенное от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. К Богородице прилежно ныне притецем, грешней смирении припадем, в покаянии зовущей из глубины души, Владычице помози на ны милосердовавши, почися погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабычи, тя бо и едину надежду има мы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари яко благая на помощь нас, верно зовущих ти,
ускорі на молитву і почися на умоленіє, предстательствуючи прісно Богородице чтущих тя. Достойно єсть величати тя, Богородице, честнейшою херувим і славнішою без сравнення.

моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион. В нем жажды смерти,

Ледяная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр. И станет чаша

тебе я не начал боя. Встану скорей от сна.

кто в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем.

Рая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души.

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу гибнет все.

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи и солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

страстями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник, —

пути святых отцов. Всем сердцем право верь, живи по вере, и станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся,

Суд моей души никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион. В нем жажды сто.

вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша

И бушует, и стонет вокруг. Это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных, и не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце ко лжи уклонилось? Как же так стало, что совесть судьба?

радио. Мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил. И от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

тебе я не начал боя. Встану скорей от сна, смерти мой сон.

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце

Мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил. И от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині, присню во веки веков. Амін. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наші. Владико, прости беззаконие наше. Святий, посети и исцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присню во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святится име Твое, да прийде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердился от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам, ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разигу персть полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника, пощадит нища и убого, и душу убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля.

Бог Израилю правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрячутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в них да разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя иси, и со славой приял мя иси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твоя я, помяни сон Твой, Его же стяжалась из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики их купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, и сия. Помяни сия, враг поноси, Господи, ви, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну.

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвигайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, Его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всю. Обаче дрожди Его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

Сионе, тамо сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша все мужи и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне. Ты страшен, еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках рукам моим, а ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. Помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал ися в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоей, люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха был человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищий убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесей земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми окалях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лицаем. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию,

и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой взыграния младенца угрешская. Взбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем ти раби твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, невеста, не невестная, ангел предстатель с небесе послан бы из рещи Богородице, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем отя зря, Господи, ужасашися, и стояше завыкни и таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся падшего Адамова звание, радуйся след зъявленных избавление, радуйся высото неудобовосходимое человеческими помыслы, радуйся глубино неудобозримое и ангельскима очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся звездо, являющее солнце, радуйся утроба божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется тварь, радуйся, ею же поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная, видящий святая себе в чистоте, глаголит Гавриилу дерзостно, преславное твоего гласа, неудобоприятельно души моей является, бессеменного безозачатия Рождество, как оглаголишь и зови, аллилуйя. Разум недоразумеваемый, разумейте, дева ищущий, возопи к служащему, и сбоку чисту сыну, како есть родитеся мощно рцими, к ней же он рече со страхом, обаче зависице, радуйся совета неизреченного таиннице, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых начало, радуйся веление Его главизно, радуйся лествице небесное, ею же сниде Бог, радуйся мосте, приводя исущих от земли на небо, радуйся ангелов, многославущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет, неизреченно родившая, радуйся еже, како, ни единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющая смыслы, радуйся невеста, не невестная. Сила Вышнего осенитого да к зачатию брако неискусную, и благоплодная то я ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жать и спасение, в них да пейте сице, аллилуйя. Имущий богоприятную дева утробу, востечеко Елисавете, младенец же оная абия познався я целование, радовавшися, и грань ми, яко песни вопияшек Богородице, радуйся отрасли неувядаемое розго, радуйся плода бессмертного стяжание, радуйся делателя, делающая человеколюбца, радуйся садителя жизни нашей росшая, радуйся ниву растящее обзывание щедрот, радуйся трапезу носящее обилие очищения, радуйся, яко рай пищный процветающий, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся приятной молитвы кадило, радуйся всего мира очищение, радуйся Божие к смертным благоволение, радуйся смертных к Богу дерзновение, радуйся невеста, не невестная, бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, тебе зря не брачней, и брако украдованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие от Духа Свята, рече аллилуйя. Слышаша пастырие ангелов поющих, плоское Христово пришествие, и текше яко к пастырю видят сего, яко агнца непорочна, во чреве Марии не упасшася, юже поюще реша. Радуйся, агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овец, радуйся, невидимых врагов мучение, радуйся, райских дверей отверзение, радуйся, яко небесное срадуется земным,
радуйся, яко земная сліковствують небесним, радуйся, апостолов немовчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердые веры утверждение, радуйся, светлое благодати познание, радуйся, ею же обнажися ад, радуйся, ею же облекохомся славою, радуйся, невесто, не невестная, боготечную звезду узревшего в сви, то я последовавша зари, и яко светильник держащею, тою испытаху крепкого царя, и достигши непостижимого, возрадовавшася ему вопиюще аллилуйя. Видеша отроцы халдейсти, на руку девичу создавшего руками человеки, и владыку разумевающе его, аще и рабий прият зрак, подчашася дарми послужите ему, и возопите благословенней. Радуйся звезды незаходимая мати, радуйся заре таинственного дне, радуйся прелести печь угасившая, радуйся троицы таинники просвещающая, радуйся мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся Господа человеколюбца, показавшая Христа, радуйся варварского, избавляющая служения, радуйся тьмения, изымающая дел, радуйся огня поклонения угасившая, радуйся пламени страстей изменяющая, радуйся верных наставниц и целомудрия, радуйся всех родов веселье, радуйся невесто, не невестная, проповедницы богоносни, бывшего у сви, возвратившийся в Вавилон, скончавши твое пророчество и проповедавши тя Христа всем, оставивши Ирода, яко боесловна, не ведуща пети, аллилуйя, воссиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму, идоли бо его спасе, не терпяще твоя крепости подоша, сих же избавшийся, вопияху к Богородице, радуйся исправление человеков, радуйся ниспадение бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоивший жаждущие жизни, радуйся огненный столпе, наставляя сущие во тьме, радуйся покрове миру ширший облака, радуйся пище манны приемнице, радуйся сладости святые служительнице, радуйся земле обетования, радуйся из нея же течет мед и млеко, радуйся невеста, не невестная. Хотящу Симеону от нынешнего века представитеся прелестного, вдался еси яко младенец тому, но познался еси и мой Бог совершенный, тем же удивися твоей неизреченней премудрости зовы, аллилуйя. Новую показа тварь явлься зиждитель нам от него бывшим, из бессеменной прозяб утробы, и сохранив ее, як уже бе нетленну, да чудовидяще воспоим его пьюще. Радуйся цвете нетления, радуйся венче воздержания, радуйся воскресения образ облистающая, радуйся ангельское житие являющая, радуйся древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся древо благостенолиственное, им же покрываются мнози, радуйся в чреве носящее избавителя плененным, радуйся росшее наставника заблудшим, радуйся судьи праведного умоление, радуйся многих согрешений прощение, радуйся одежда ногих дерзновения, радуйся любы всякое желание побеждающая, радуйся невеста, не невестная. Странное Рождество видевше, устранимся мира, ум на небеса приложше, сего бо ради высокий Бог на земле явися смиренный человек, хотя и привлещи к высоте, тому вопиющая аллилуйя. Весь бе в нижних и вышних никак уже отступи, неописанное слово, снисхождение бо божественное, неприхождение же местное бысть,
і Рождество от Деви Богоприятне я, слышащи я сиям. Радуйся Бога невместимого вместилище, радуйся честного таинства двери, радуйся неверных сумнительное свышание, радуйся верных известное похвало, радуйся колесница пресвятая, сущего на херувимех, радуйся селение преславное, сущего на серафимех, радуйся противное в тожде собравшая, радуйся девство и рождество сочетавшая, радуйся ею же разрешися преступление, радуйся ею же отверзися рай, радуйся ключу царствия Христова, радуйся надежду благ вечных, радуйся невесто не невестная. Всякое естество ангельское удивися, великому твоего вочеловечения делу, неприступного бо яко Бога, зряши всем преступного человека, нам убос пребывающа, слышаща же от всех, аллилуйя. Витие многовещане, яко рыбы безгласны, видимо тебе, Богородице, недоумевают боглаголоти, еже како и дева пребываеши, и родите возмогла еси, мы же таинство дивящися верно вопием. Радуйся премудрости Божия приятелище, радуйся промышление Его сокровище, радуйся любомудрее немудрее являющая, радуйся хитрословесное бессловесное обличающая, радуйся яко обуяша лютие взыскатели, радуйся яко ведоша баснотворцы, радуйся финейское плетение растерзающая, радуйся рыбарские мрежи исполняющая, радуйся из глубины неведения извлачающая, радуйся многим разуме просвещающая, радуйся кораблю хотящих спастися, радуйся пристанище житейских плаваний, радуйся невесто не невестная, спасти хотя мир и же всех украситель, к сему самообетован прииде, и пастырь сы, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит, аллилуйя. Стенайся девам, Богородица Дево, и всем к тебе прибегающим, ибо небесе и земли Творец устроитя пречистая, вселься во утробе твоей, и вся приглашати тебе научив. Радуйся столпе девства, радуйся дверь спасения, радуйся начальнице мысленного наздания, радуйся подательнице божественной благости, радуйся ты, бо обновила еси зачатое студно, радуйся ты, бо наказала еси окраденные умом, радуйся тлителя смыслов упражняющая, радуйся сеятеля чистоты росшая, радуйся чертоже бессеменного невещения, радуйся верный Господи височетавшая, радуйся добрая младопитательница девам, радуйся невестокрасительница душ святых, радуйся невесто не невестная. Пение всякое побеждается, спростретися чаще всяко множеству многих щедрот твоих, равночисленные бо песка песни, аще приносим ти царю святый. Ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам, тебе вопиющим, аллилуйя. Святоприемную свящу сущим во тьме явльшуюся, зрим святую деву, невещественный бо вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими. Радуйся луче умного солнца, радуйся светила незаходимого света, радуйся молнии души просвещающая, радуйся яко гром враги устрашающая, радуйся яко многосветлое воссияваеши просвещение, радуйся яко многотекущу источаеши реку, радуйся купели живописующая образ, радуйся греховную отъемлющая скверну, радуйся бане омывающая совесть, радуйся чаше черплющая радость, радуйся обоняние Христово благоухания, радуйся животе тайного веселья,
радуйся, невеста, не невестная. Благодать дать и восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком, прииде собою к отшедшим того благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сице Аллилуйя. Поюще Твое Рождество, хвалим Тя все, як одушевленный храм Богородице, во Твоей бо вселився утробе, содержайся рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех. Радуйся селение Бога и Слова, радуйся святая святых большая, радуйся ковчеже позвощенный Духом, радуйся сокровище живота неистощимое, радуйся честный венче людей благочестивых, радуйся честная похвало иереев благовейных, радуйся церкви непоколебимой столпе, радуйся царствие нерушимое стено, радуйся ею же воздвижутся победы, радуйся ею же не спадают врази, радуйся тело моего врачевание, радуйся души моей я спасение, радуйся невеста не невестная. О всепетая мати, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, Аллилуйя. О всепетая мати, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, Аллилуйя. О всепетая мати, росшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемше приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки о Тебе вопиющих, Аллилуйя. Ангел-предстатель с небесе послан бысть, рещи Богородице, радуйся, и со бесплотным гласом воплощаем отя зря, Господи, ужасашися, и стояши завыкни, таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся высото неудобовосходимое человеческими помыслы, радуйся глубино неудобозримое и ангельскима очима, радуйся, яко еси царе восседалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо являющее солнце, радуйся, утробо божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется тварь, радуйся, ею же поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невестная. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем ти раби твои Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко ниш есть ми окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенныеся от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. К Богородице прилежно ныне притецем, грешней смирении припадем, в покаянии зовущей из глубины души, Владычице помози на ны милосердовавши, почися погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабычи, тя бо и едину надежду има мы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных моленьи гласы, но предвори, яко благая на помощь нас,
верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Достойно есть величати Тя, Богородице, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной,

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.